дня, краски дня другого дня, а здесь еще вчера. И снова ночь без сна под лампой до утра. И больше отставания. Есть здесь кто-нибудь?

больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо. Час бьет, и все известно наперед, и скоро он уйдет. А там, где день, никто о нем и не вздохнет.

ветки грыз и к людям приставал. И дико выл, и сам себя не узнавал. Никто мне не сказал, что я пропал.